0: The World at Night on your local station, Plenty Valley FM.
1: Мелбен саур драсика дановите, Сенеха Сенпедена, Суарна FM.